0: de vos générations. Fréquence aiguisée.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».